Олма є в мушт, нураш є в тіть, ляйце цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баяс сейтехт, май нас лятет сеть, пэря вептек я радес. Камрад тэнь соні олме пэл салэнь, пыхта лэнь чурь в путь вэнч сей дне, паскай сей ім лекек парки сіле, вай ваш олме ліень. Та на лэніта моджа купейх, вапскай сыл пніргуле флэм, чалма соні кухтали явырь, нитис моджа гусон али вял. Сей туйны ниты я цильке олма, тата мун вальте, я найхтала сонень, нихта лойсе, я луй.